Душевное радио. Весеннее настроение. Sorry seems to be...

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: возмещение убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Карт Беларусбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное.
1: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акции действуют до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
3: Ольга Шебека,
4: Сергей Синькевич
5: и Дарья Утюжникова.
2: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на «Тикет.Про» и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
7: «Душевное радио». Слушай свое.

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
4: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: ведущий Софутра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. В Палате представителей готовится к рассмотрению Кодекса о здравоохранении, первого в истории отрасли документа такого уровня. Сейчас на рассмотрении находится закон о физической культуре и спорте. С 1 января туризм передали в ведение правительства, поэтому подходы к управлению этой отраслью изменились. На Всебелорусском народном собрании перед сферой поставили серьезные задачи. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев проведет личный выездной прием граждан, их представителей, а также представителей юрлиц 19 мая. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости». Владимир Кухарев примет граждан согласно предварительной записи в администрации Фрунзенского района. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. Камера контроля скорости работает сегодня на 10 участках в Минске, а так радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Ташкентской, Притыцкого, Южной магистрали, Радиальной и Волкшасово, а также на Орловской и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите купить билеты. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля и 11 копеек, 100 российских 3,81.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
0: Желание загадай и играй на «То-Лото Бай». Телефон 017-329-21-29. Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 24-26 градусов тепла. В Минске сегодня до 20 с плюсом, возможна гроза. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Беларусьбанка одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте беларусьбанк.бай.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Почти лысые. Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех.
1: Я сейчас так вот начну этот понедельник.
2: I like to move it, move it. I like to move it.
3: Расскажи,
2: move
3: it. Как выходные I провел.
2: I like to move it, move it.
1: Так я рассказываю.
2: Yo, like to move it.
3: Не все понимают.
1: Ой, ребят, Гродно,
3: ну,
1: спасибо.
3: Человек на танцплощадке был, я видел в ТикТоке.
1: А, ты тоже среди 11 тысяч был?
3: Да, я заходил.
1: 11 тысяч человек?
3: Я заходил, даже что-то там прокомментировал.
1: А я ж не видел. Оно просто стояло.
3: Ну, я видел,
1: что оно стояло, а я колбасило. Грудно, вообще, это было бомбически. Ребят, спасибо большое.
3: Да, народ спрашивал, у меня знакомые спрашивали. Говорят, ой, где это проходит? Я говорю, Гродно.
1: Так это вот это было в Гродно. А в эту субботу такое же точно. Ну как, еще можем мощнее. Будет в городе Бресте, в клубе «Медуза».
3: Пожалуйста.
1: Так что, брещане, следующее «В». Вот так. Здрасте, доброе утро.
3: Салют всем.
1: Ну, это я на подрыве. Не могу, прет. Меня прет, потому что снега нет.
2: I like to move it, move.
3: Все, остановись. Мы в эфире.
1: А это мне песню.
3: Мы в эфире.
1: Это я репетирую. Смотри, это единственное, что я могу петь. Я могу петь Розенбаума и I like to move. Ребят, доброго, бодрого, яркого, душевного. Добро пожаловать, мы надеемся, на свою любимую радиоволну. Это душевное радио. Вот говорю для ТикТока. Топ-5 радиостанций Беларуси. Очень мы душевные. Я тут читал, присылали. Ну, было приятно. Ощущаю, что говорит, ну, музыка у вас просто бомбическая.
3: А мы думаем. Думаем, что вообще топ-2.
1: А я думаю...
3: Я минимум.
1: Знаю, я знаю, на основе чего ты. Руководитель уже радостный
3: сотрудник.
1: Итак, ребят, мы начинаем очередное утро, чтобы сделать вам хорошо. В Минске такое так дождливо, но достаточно тепло. Добро пожаловать к нам на радиоволну, в интернете слушаем нас.
3: Интересует сразу, что с погодой, Наташа? Что с погодой в Минске сегодня и на ближайшую неделю?
1: Наташа, ко мне за картами Таро сбегать?
3: Ну, нет, ты думаешь, так в гидрометцентре решают, что нет?
1: Извините. Так, ребят, все, двигаемся вперед. У нас совсем скоро гороскоп, одним выходом, все как нужно. Так что давайте там в автомобилях, если что, задержитесь, для того, чтобы свой знак послушать. Ну и вообще, бодрого, хорошего музыкального настроения. Верьте в лучшее, солнце за тучами все равно есть. Нет солнца, есть мы с Антоном.
3: Ух,
1: это я
3: хорошо.
1: Это я от тебя набрался.
3: Правильно.
1: Мне это не свойственно.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: Brasil.
1: Так, внимание, друзья.
2: Внимание.
1: Я выхожу. В эфир.
2: Куда
1: в эфир. Жданов, в эфир. У нас
2: вышел весь.
1: Фирменный гороскоп. Абсолютно фирмовый, сбывающийся всегда. Поэтому уши навострили. Попросили начальника меньше ругаться в понедельник и слушаем.
2: Поехали. Сегодня это самое.
1: Это самое. Ты мне не надо.
2: Я сегодня
1: не
2: открыл гороскоп.

0: тебя. Тельцы.
1: Вот вам и зайчик.
0: Да, напоминайте себе о целях, к которым вы стремитесь. Тогда работа, значит, пойдет быстрее. Тельцам надо поддерживать свое хорошее настроение, иначе это негативно отразится на их работоспособности. Ну, в понедельник, да. В понедельник себя что, за уши ведешь?
1: Близнецы, поговорите с родными или друзьями откровенно, выскажите все то, что вам не нравится или раздражает. Только не злитесь и не оскорбляйте окружающих. Все надо решать спокойным обсуждением, поиском компромисса. Возможно, придется менять все планы.
0: Или менять окружающих.
1: Ну,
0: раки, 18 мая, рачки-чки, рачки.
1: Рачки.
0: Рачки. Ну, это уменьшительно ласкательно, так вот, к вам. Сегодня вы можете получить известие, которое повлияет на вашу жизнь. Внесут позитивные изменения в ваш обычный уклад. Прислушивайтесь к разговорам вокруг, не стесняйтесь спрашивать о том, чего вас интересует. Эй, ты, где ты денег на этот диван взял?
1: Не стесняйся.
0: Это примерно так раки сегодня будут интересоваться всем окружающим вокруг.
1: Лев, уделить сегодня, уделить сегодня больше времени завершению прошлых дел, освободите место для новых интересных планов. Мнение авторитетных людей вам пригодится. Вы можете начинать какое-то новое направление в своей деятельности, внести изменения в свой план.
0: Да, львам легче. Если им кто-нибудь что-нибудь насоветует, это будет фигня, они просто съедят.
1: Ну, правильно, да.
0: И все, и нормалек. Не то, что
1: изменились планы.
0: Слушай, мне кажется, все те, кто родился под знаком Девы, у них всегда есть какая-то потребность сидеть возле окна и заплетать косу.
1: Почему?
0: Ну, это же Девы.
1: Ну, и что?
0: Представляешь, как лысым тяжело, кто дева? Вот что им заплетать? Язык только что. День девочки загружены делами и заботами. Звезды советуют передать часть своих обязанностей близким или друзьям, иначе вы не успеете закончить все намеченное в срок. Девам сегодня нужно выспаться.
1: Весы.
0: И хорошо отдохнуть.
1: Неуверенность в собственных силах будет мешать весам принимать решения и активно заниматься своими делами. По возможности перенесите все важное на другой день, а сегодня займитесь приятными делами. Проведите время с друзьями, не сидите в четырех стенах, сходите на свидание, развлекитесь.
0: Это я вот хочу спросить, ты точно обновил себе гороскоп?
1: 100%.
0: Стопудово?
1: 100%.
0: Хорошо. Скорпионы, не стоит нарушать правил сегодня, которые давно установлены. Проявляйте уважение к окружающим. Выполняйте все договоренности, вообще не про скорпионов. Чтобы избежать проблем, 18 мая звезды рекомендуют скорпионам подстраиваться под обстоятельства, учитывая мнение своих близких. Или урома ваше в голову. Это вот скорпионы, они такие.
1: Стрелец, 18 мая. Многие дела, которые вы запланировали на сегодня, будут продвигаться слишком медленно.
0: Ногами
1: заталкиваю. Перенесите их на другой день.
0: Шутите каждый
1: раз, когда у вас будет больше энергии и настойчивости. Предложения, которые вам сделают сегодня, отнимут много вашего времени, но выгоды от них будет мало.
0: Слушай, что у тебя там? Перенесите, вынесите,
1: да,
0: закопайте.
1: Отлично. Весам и стрельцам нужно переносить все сегодня.
0: Козероги, великие шансы 18 мая у козерогов истратить слишком много денег на ненужные цели.
1: Вот, пожалуйста, что это лучше? Или лучше перенести.
0: На ненужные вещи. Слишком много денег. Алло, козероги, почему мы это не чувствуем? Постарайтесь не открывать сегодня
1: рот.
0: Нет, кошелек. Лишний раз. Включите режим экономии. И козероги такие, знаешь, которые по своей натуре там моты. Я куплю тебе новую жизнь. Вот
1: я
0: это вот все.
1: Я куплю тебе дом.
0: Ё-моё, сегодня без меня. Ну, вот так вот, козероги.
1: Так, Водолей. Обстоятельства складываются в вашу пользу, поэтому не упускайте свой шанс, добивайтесь важных целей. У водолеев высокий уровень энергии, поэтому им многое будет по силам. Проявите инициативу в личных отношениях. Лишних отношениях.
0: Да, лишние отношения,
1: предложите своей половинке что-то необычное. Устройте свидание.
0: Я думал провести вот эту красную полосу по потолку из одного угла потолка в другой. Или синюю.
1: Ну, это потом, когда уже свидания все закончатся.
0: И надоело уже все, да? Давай что-нибудь займемся. Рыбы. Держите под контролем сегодня рыбки эмоции, иначе они помешают реализации ваших планов. Не стесняйтесь спрашивать совета профессиональных людей.
1: Вот, пожалуйста.
0: Это поможет вам выработать хорошие планы и добиться успеха. Я думаю, что сегодня в рубрику «Радиотерапия» будут звонить исключительно рыбы. Потому что более...
1: Будут молчать.
0: А?
1: Молчать будут.
0: Примерно так. Ну, потому что тут советов у профессиональных людей, а мы прям профессиональные радиотерапевты. Но это будет в следующем музыкальном часе. Ждем ваших вариантов по поводу утреннего хита. У нас еще Дарья Утюжникова не задействована. Она сегодня с нами.
1: Задействуем.
0: Ее тоже надо задействовать, поэтому песню ей посоветуйте у нас в Телеграме. Душевный радиочат.
2: Если работа, то не волк. Если радио, то душевное.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акции действуют до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: 31 мая «Супер Лото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Когти желаю неказиста, жизнь народного артиста. Я к чему? Мы же так. С тобой главные бодряки Беларуси, правильно?
1: Безусловно.
0: Бодри Симашов, давай еще раз скажем. Не потри себя шоу, не все зря.
1: Не Борис Симашов.
0: Не, абсолютно нет. Б-б-б-б-б. Бодри Симашов. От слова бодро. И бодрые мы не потому, что нам надо, и что нам за это платят какую-то зарплату, а потому что мы по своей сути такие. Но вот в понедельник, вы представляете, как нам тяжело? Нам надо находить какие-то аргументы.
1: В понедельник-то аргументов и не найдешь особенно.
0: Что вам делать хорошо? И, знаешь, я сегодня ехал, вот этот вот дождь, хотя тепло, да, в Минске. Mm-hmm. И я вижу вот эти поникшие мамы в плащах непромокайках, тянут за собой вот этих вот поникших детей в таких же плащах непромокайках. И мне захотелось выйти, обнять, погладить по голове, сказать, денег нет, но все будет хорошо.
1: Детям, на самом деле, сейчас вообще такое раздолье. Уже заканчивается учебный год.
0: Так а уже когда?
1: 18 число, тут осталась неделя.
0: Слушай, да, у них все. 25-го, там
1: 29-го, да, 26-го, да. Да.
0: Самое главное и самое интересное, что выдохнут родители. Ну, это да. Точно. Это будет вот окончание всего. Ура! У родителей каникулы.
1: Да.
0: Представляешь? Это вообще бомбически. Ребят, значит так, к чему зовем? Вы там прикладываете какие-нибудь...
1: Подорожники?
0: Нет, что у вас болит? К радиоприемнику? Может быть, сердце...
1: Подорожниками будем мы.
0: Да, а мы вас будем, значит, на это, туда так... Это знаешь, из какого фильма?
1: Части тела.
0: Привет всем, да. Ну, мы не в таком смысле, просто будем вас обнадеживать. Совсем скоро ожидаем красоту. Непредсказуем. Слушай, заборзело у Тюжникова.
1: Чего?
0: В хорошем смысле.
1: Не хочу идти к вам.
0: Нет, ты посмотри, как она. По сравнению с тем, мы ее реально вывоили.
1: Ну, правильно.
0: Из него нормально.
1: Правильно, слепили.
0: Да.
1: Из того, что было.
0: А потом, что было, то и полюбили.
1: Ну, а что делать?
0: Поэтому, да, она объявится здесь у нас. Будем на троих готовить утренние хиты. Так что подтягивайтесь и в Телеграм, в том числе, душевный радиочат. Будете выбирать. Тем более, что голосовалка, она такая реально сегодня.
1: Мощная.
0: Очень мощная, очень бодрящая, прям для понедельника. Ждем всех.
2: Это весна и любимая музыка. Душевное радио.

0: смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Ах ты, сучка ты!

0: Jakże nie?
1: Желтая вода тебе башку ударила, вот ты и вошкался.
2: Счастливо оставаться!
3: Это Бодриссимо Шоу!
4: Хотелось бы, конечно, сказать, что такое эхо-эхо-эхо-эшки, но не получится, надо. Потому что унылая пора. А чей?
5: Унылая, пора.
4: Чей очарование? Утюрникова объявилась у нас в студии.
6: Да, это Даша, я и причем. Здравствуйте. Я действительно сегодня...
4: Никакая.
5: Что
6: предводитель. Предводитель.
5: Предводитель никаких?
4: Никакух.
6: Вот есть не такуся, а есть
5: никакуся.
4: Никакуся. А ты сегодня какая? Никакуся, да?
6: Ну, типа, да.
4: Утюж, Даша, утюг, никакуся.
5: Я сегодня подошел к ней здороваться сегодня.
6: Я не поняла, кто это вообще.
5: Она сидит просто, прошло, я вот уже руку протянул так вот.
6: У меня в глазах было непонимание, температура.
5: И она просто поворачивает голову, как этот ленивец в мультике. И тогда...
6: Да-да-да.
4: Даша, ну мы в любом случае... А ты температурная?
6: Ну да.
4: Алло!
6: Нет, ну не так, чтобы прям сильно. Ну сколько? Ну 36,6.
5: Ну, то есть температура есть, нормально.
6: 37, да.
4: 36,7. Ну тогда успокоил. Ладно. Сейчас наша задача сделать так, чтобы всем вокруг стало хорошо. Мы выбираем три музыкальных произведения. У Чужникова тут, понимаешь, зашла с коня.
6: С хорошей песней.
4: С коня. У нас
6: плохие
4: козыри.
6: Ну да.
4: С козырей,
6: козырей
4: зашла. Вот. Я не знаю, что ей прям навеяло там.
6: А мне просто нравится. Я под нее вот в детстве
5: танцевала. Тебе нравится киностудия или что?
4: Ты собралась в шоу-бизнес?
6: Нет, это вы спойлеры сейчас кидаете.
4: Ну, конечно.
6: Да. Никто все равно не понял.
4: Мы же твои родийные отцы получаемся. Мы же за тебя несем ответственность.
6: Да. У меня вообще столько отцов получается.
5: Прикинь, целый набор, армия.
4: Да, ну слушай, скажи, с каждого по 100 рублей. Так и все, можно не работать. Поехали.
7: Уйдет же. Уйдет.

0: ты прям танцевала в детстве.
1: Да, я очень любила. У меня на даче был магнитофон.
2: Так.
1: И все. И как
2: видео
1: только... Нет. И как только...
0: Бандерасы.
1: Бандерасы врывались, все, я в танец сразу.
3: Прекрасная далека, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока.
0: Значит, Жданов решил рвануть такое металлическое детство.
2: Мне Макс предложил песню. Песня сама классная, ну и вариант здоровский. Приключения электроников, прекрасная далека.
0: Ничего так. Ну а вот теперь...

0: А что он там кричит?
1: Не спать!
0: Просто... Бабу кричит, или что?
2: А так думаю, выдумывать. Итак, ребят, давайте так. Значит, давайте, если уже разрывать этот понедельник, то по полной программе. I like to move it, move it. Выбираем.
3: Душевное радио. Слушай свое.
2: А выбираем у нас в Телеграме.
1: Да?
2: Вот это
1: да.
2: Вот Columbia Pictures не представляет. Приключения электроников прекрасное и далекое. И

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Парламентская делегация Беларуси совершит официальный визит в Азербайджан сегодня и завтра, где по поручению Александра Лукашенко примет участие в сессии Всемирного форума городов. Он пройдет под эгидой ООН. Ключевые темы – обеспечение доступности жилья, внедрение умных технологий в градостроительство, создание инклюзивных и безопасных городов, снижение климатических рисков и укрепление роли жилищного сектора как движущей силы городского развития. В первом квартале этого года реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси выросли на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Белстат. Основной источник – оплата труда, на нее пришлось 65%. Еще 7% составили доходы от предпринимательской деятельности, 23% – трансферты населению и почти 5% – доходы от собственности и прочие поступления. В столице середины июня приступят к высадке 100 тысяч многолетних растений. Об этом рассказали в Минск-Зеленстрое. Всего в 2026 году Минск украсит 1 000 000 однолетних цветов – петунии, бархатцы и бегонии. Они оживят главные магистрали, а также знаковые объекты столицы. Весной городской ландшафт уже пополнили 10 тысяч новых деревьев и свыше 60 тысяч кустарников. В парках и скверах высадили сирень, гортензию и кизильник. Марафон по Великой Китайской стене прошел в Поднебесной. На старт забега вышли почти 1500 человек. Легкой пробежка однозначно не была. Маршрут трассы состоит из постоянных спусков и подъемов. Нужно было преодолеть более 5000 ступенек. Лучшее время показал спортсмен из Мексики. Он покорил Великую Китайскую стену за 3 часа и 27 минут. Всего же до финиша добрались 493 человека, то есть только каждый третий. Великая Китайская стена является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее общая протяженность более 20 тысяч километров. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля и 10 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 24-26. В Минске сегодня до 20 градусов тепла, возможны грозы. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные. Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
2: Встречаемся 23 мая. Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
5: Когда мой кофе только заваривается.
6: Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
4: Бодриссимо!
6: Шоу!
4: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
6: Бодриссимо!
7: Шоу! Мощный утренний адреналин.
4: Бодриссимо!
8: Утро будет.
6: Бодриссимо!
9: Вот бывает, бывают стены в квартирах, которые характеризуются каким образом? Вырви глаз.
10: Ну, бывает, да. Я такой недавно кухню видел такой.
9: Да, и прапорщик у меня был, кличка была «Вырви глаз» тоже.
10: Ну, тоже такой разрисованный.
9: Нет, он просто всегда нам угрожал подобным образом. Ну, понятное дело, что стимулировал к службе. А бывает такое радиошоу «Вырви микрофон»?
10: Ну, да.
9: И у Тюжникова «Вырви глаз». Ну, вот примерно так у нас тут все.
10: Я в какой-то момент смотрю на Дашу, и в какой-то момент соображаю, что микрофон стоит здесь. Думаю, как она разговаривает.
9: Будет. Верхом на звезде.
11: Просто не разговаривает.
9: Да. Ребята, на троих соображали. Сегодня, благодаря, ну, конечно, мы тут утюгом вытаскивали из Дарьи утюг слова и фразы, извините за тавтологию, но, тем не менее, соблюла традицию, как смогла, так пришла.
11: Ну, что, в 90-х
10: паяльниками
11: выбрал.
10: Вытаскивали, ничего?
9: Нет, паяльниками заталкивали.
11: Нет, чего там, потом от человека ничего не
9: было. Паяльники заталкивали. Что это я? Нахлынули воспоминания.
11: Итак... А ты с какой стороны паяльника был?
9: Я ж тебе говорю, заматерела,
10: молодец.
9: Молодец, 5 баллов. Итак,
10: да, но главное же быть, это же известная штука,
9: Даша,
10: главное быть с правильной стороны паяльника.
9: Я эволюционировал, так сказать, на вершину паяльничной пищевой пирамиды. Боже, о чем мы говорим? Так, ну это же радиостанция самых лучших воспоминаний.
10: Душевных.
9: Паяльники тоже были в части. Так. Мы предлагали сегодня 3 музыкальных хита. Проголосовать надо было за один.

0: пытается изображать себя рок-звезду.
1: Класс.
0: Но он может только изображать подставку под ногу для барабанщика.
1: Неправда.
0: Это «Выключение электроника», мы прекрасно далеко.
1: Пытается из себя танцевальные движения Димон доставать какие-то.
0: Между прочим, без причины наезд. Я тебе могу предъявить.
1: Я видел Гродно, не надо мне рассказывать.
0: Прокатили вообще по полной программе. Утюжникова, доставай паяльник и иди к Жданову. Потому что по-другому не получается. 26% набирают у нас бандерасы, Columbia Pictures не
1: представляют. Прикинь, какие будут приключения электроников.
2: Да.
1: Подожди, перестань представлять.
0: Подождите, кто смотрит трансляцию? Вы должны были обратить внимание Утюжниковой, когда она сейчас...
1: Глаза закатились.
0: Да, у нее закатились глазки в каких-то неимоверных фантазиях.
2: Да, есть немножко такое.
0: Так это расскажи.
2: Не, я просто думала, с чем у меня, вот ты сказал, да, вот с чем у меня Антон ассоциируется вот из музыкальных инструментов. Я поняла, что как это, как педаль для бочки.
0: Педаль для бочки.
2: Ну или как это называется, правильно?
1: Нет, ребята, я не гордый, не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на педаль.
0: Итак, ну что получается, ребят? Ну, спасибо огромное, во-первых, за активность. Почти 160.
1: Да, 161
0: голос. Я так говорю, почти 161, да? То есть 160,5 человек получается. 161 человек проголосовали. Спасибо, это много. «Приключения электроников», «Прекрасное далеко». Такая вот смесь двух любимых фильмов. Тут немножко запутались. «Приключения электроника». Такая группа называется.
1: Да, группа «Приключения электроников».
0: Именно «Приключения электроников». «Прекрасное далеко». Ну, достойная, конечно, песня. Прям со всех сторон.
1: Ой, ну слушай.
0: Изображай педаль.
1: Давай.
3: Душевное радио. Слушай, любимое, проверь.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет. Утка Фаст Ньюс.
1: Утка Фаст Ньюс на волне. У нас, смотри, Германия под нас танцует. Япония к нам подключилась, но через ТикТок.
2: Да все как положено. От Ямайки до Тбилиси, да, все танцуют и сидят.
1: И мне пишут, понимаете, по-русски.
2: Ну, правильно.
1: Из Германии пишут.
2: А наши везде.
1: Нет,
2: мы распространились по всему миру.
1: Это да. Амели только пишет по-английски, а я только моргаю красиво. Я же ничего не понимаю по-английски.
2: Амели.
1: Амели. Наверное. Special price for you. Спасибо.
2: Так, у нас все. Есть новости.
1: Давай, рассказывай.
2: Ну, традиционно.
1: Традиционно?
2: Да.
1: Что там традиционно?
2: Ученые установили,
1: что?
2: Что оптимальный момент для секса.
1: Жданов, да.
2: Раннее утро, когда вы только очнулись, утверждают они. Оказалось, что вечер, когда большинство пар, собственно, этим занимается, да, является худшим временем для интима с точки зрения здоровья.
1: Че это?
2: Именно поздним вечером уровень необходимых гормонов падает, мелатонин, напротив, возрастает, из-за чего организм настроен больше на отдых, чем на активность. А вот утром ситуация полностью противоположная. Выше тестостерон, энергия, влечение. Такой секс делает близость ярче, полезнее для здоровья и укрепляет эмоциональную связь партнеров. Во сколько тебе нужно встать, чтобы, так сказать...
1: Ты вот сейчас к кому обращаешься?
0: Куда попал?
2: Хорошо.
1: Да, я учусь. Я

0: Я уже учусь у Тюжниковой, да. Так, ну, я же должен был обрадоваться, наверное, твоему.
1: Ну да.
0: Я как-то... Серийная невеста, а что, вот так вот можно? Да, в полицию округа Бит, это Индия, обратился мужчина по имени Йоги Шинде.
1: Где моя сирийская невеста?
0: Да, вот примерно так он рассказал, что с помощью брачных агентов познакомился с женщиной и женился на ней.
1: Так.
0: Но, как только жена получила в подарок деньги и драгоценности, она сбежала.
1: Ну, нормально.
0: Естественно, прихватив с собой добычу.
1: Да, тарелочница высшего уровня.
0: Да, подожди, и самое интересное, что и агентов... Там, понимаешь, там через агентов женится. Ага. Москва же недвижимость
1: покупает. И агентов не найти тебе.
0: И агентов след простыл. Йогиш наверняка был особенно неприятно удивлен, когда узнал, что он не единственная жертва. Его несостоявшаяся спутница жизни оказалась серийной невестой.
1: Так.
0: Есть такие. Ранее совершивший уже такое преступление в отношении как минимум 8 мужчин. Ну и пока полиция ищет преступницу и ее сообщников, этот мужик надеется, что торжество справедливости все-таки придет. И он признался, что ему так плохо, что в голову даже лезут какие-то не те мысли. Утренние, видимо. Слушай, так можно?
1: Ну, судя по всему.
0: А что, там никаких документов?
1: Ну, в Индии, смотри, они же недавно обогнали Китай по количеству народонаселения.
0: Нет, это понятно.
1: Там найти кого-нибудь, это...
0: Нет, это ясно. Ну, а в регистрирующий орган там вот брака...
1: Какой там регистрирующий орган?
0: Ничего не предоставляется?
1: Вот тебе корова, да, спасибо, вот, пожалуйста, расписались.
0: Так там?
1: Да.
0: А невесты в Индии есть?
1: Так, ну, продолжаем наше сегодняшнее утро.
2: Давай.
1: Пара кружек кофе за 2 часа до близости удваивают длительность секса.
0: Ты вот серьезно?
1: Ну, кроме шуток.
0: Ты сейчас будешь себе нарабатывать имидж на человека,
1: я не виноват,
0: у которого все плохо, я понимаю.
1: Смотри, они, во-первых, удваивают длительность секса, во-вторых, делают его более душевным. У нас же душевный радио. Эксперимент выявил.
0: Может, мне выйти?
1: Ты прикинь?
0: Потому что тестостерон зашкаливает.
1: Нет, ты представь себе, был эксперимент.
0: Да.
1: Эксперимент выявил.
0: А почему мы в таких экспериментах
1: не участвуем? Я вот тоже задумался. Да. 1-2 чашки кофе, употребляемые на протяжении 3 недель, за 2 часа до непосредственно процедуры, продлили период период длительности секса в 2 раза. В 2 раза.
0: Я не понимаю,
1: то есть ты на меня за что-то обижен? Например, 37 секунд.
0: Ты собираешься прямо сейчас мне
1: 74.
0: Оставшееся самолюбие мое уничтожить?
1: А также повысили удовлетворенность процессом, сделав его более душевным.
0: Вот ты гадкий человек, потому что ты на что людей настраиваешь в понедельник?
1: Ладно, понедельник и должен быть таким.
0: Ладно, я понимал бы, если бы это было в пятницу.
1: Нормально, вся неделя.
0: Нам нужны люди в Беларуси.
1: Должна быть вся неделя такой, Дима. Ты что?
0: Ну ладно. Только с твоей стороны в мою такая просьба так себе.

0: Реклама.
1: Телеграм-промбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Кто смотрит сейчас лайв-трансляцию и в ТикТоке, и с нашего официального сайта душевнаярадио.бай мы называемся, и Телеграм, да, душевный радиочат. Все видят, мы за здоровый...
1: Настоящие радиотерапевты.
0: Да, мы за здоровый образ жизни. И Iron Star возвращается в столицу Белоруссии. В курсе же это такое?
1: Нет.
0: Это такая, приглашаем вообще всей семьей принять участие в ярких забегах в рамках большого триатлон-фестиваля. Мужчины, да, на динамичный забег на 5 километров, Main Star 5.
1: Да.
0: Девушки на стильный.
1: Стильный, модный.
0: Чемпионный. Iron Lady. 5 километров. Ну и детки на веселые старты. Star Kids. 500 метров и 1 километр. Регистрируйтесь вообще вот прямо сейчас. Это очень крутое семейное мероприятие. Подробности сейчас на сайте sportteaming.by.
1: Ну здорово. Это когда будет?
0: Ну, здесь не указано, можно посмотреть на сайте.
1: А-а.
0: Да. Ты хочешь со мной пробежаться? Ты на сколько? На 500 метров?
1: А мы с тобой как пойдем?
0: Или на 1 километр? Сколько ты
1: Я на 500 метров.
0: А 300 нет?
1: Я бегать уже нет, я уже набегался.
0: Уже свое отбегали.
1: Я же тебе говорю, я даже на автобус не бегу, если опаздываю.
0: Ну, понятное дело, ты что на троллейбусе до подъезда ездишь. Кто что? Да. Не камельфо бегать. Так, радиотерапия у нас. Телефон прямого эфира 8017-370-45-70 и 8017-370-45-74.
1: Звоните прямо сейчас.
0: Да, ваша задача очень простая. Вы нам рассказываете, что, где, как и почему. А мы отвечаем вам либо да, либо нет на ваш заданный вопрос. Так что приходите, звоните, будем рады. Но традиционно у нас не очень много времени всегда в эфире. За исключением гороскопа мы можем позволить себе, ну, 3 минуты. Ну, это вот максимум, который мы можем себе позволить. А далее уже только музыка, которая проверенная временем и для того, чтобы вам всем было хорошо. Поэтому напоминаем, мы всегда в виде скорой терапевтической помощи.
1: Терапевтическая.
0: Но же карта Таро. Ну ладно, ладно. Таро, певтической помощи в вашем распоряжении. Всегда примерно в 9:50. Ну вот звони человек, будем брать.
1: Ну давай.
0: Будем брать?
1: Давай. Минутка есть. Алло.
0: Ну, минутка, да, но мы, что мы тут за минутку успеем?
1: Успеем.
0: Мы-то опытные лоси. Алло, доброе утро, здрасте.
2: Доброе утро, мои любимые ведущие.
1: Доброе утро. Видела, ты не хотел брать.
0: Обалдеть.
1: А как зовут тебя?
0: Как зовут?
2: Меня Валерия зовут.
0: Валерия зовут, Валерия. Отлично. Валерия, привет. Тебе что ты хочешь у нас спросить?
2: Когда я уже выздоровлю, наконец?
0: Когда, наконец, выздоровеешь?
1: Выздоровею скоро или
0: отлично.
1: Нет?
0: Отлично.
1: Да?
0: Значит, давай, Лера, я тасую карты, ты говоришь «стоп» в определенный момент, и мы тебе расшифровываем все. Говори «стоп».
2: «Стоп».
0: Есть. Теперь ориентацию. Еще раз говори «стоп».
2: «Стоп».
0: Есть. Тяну верхнюю карту.
1: Как,
0: когда,
1: это?
0: Ну, вопрос некорректный. Когда наконец
1: скоро выздоровею или нет?
0: Скоро выздоровею. Да. И да, и нет. Нестабильность какая-то, поспешность принятия решений, препятствия. Карта четверка жезлов перевернута.
1: А-а-а.
0: Четверка жезлов. Ну, придется поболеть, Лера, еще. Какое-то время.
1: Некоторое время.
0: Да, неоправданные надежды, завышенные ожидания. Что-то такое. В общем, как карта тебе сказала, ты торопишься выздоравливать. А в этом смысле...
1: Торопиться не надо.
0: Торопиться не нужно. У нас тоже сегодня вон пришел коллега, недовыздоровевший.
1: Да-да-да.
0: Пойдем сейчас выбрасывать в окно, чтобы заразу нам тут не разносил. Поэтому давай, набирайся терпения, пей горячий чай обязательно, да, чтобы мы за тебя не переживали. Договорились?
2: Договорились.
1: Одевайся тепленько.
0: Все, давай, пока. Пока. Валерия, огромный привет тебе по радио, как она и просила в ТикТоке. Но вот так... Выдохнули.
1: Выполнили.
0: Выполнили.
1: Задача завершена.
0: Рот закрыли.
1: Поставили галочку.
0: Да, рот закрыли, рабочее место убрали. Мы в следующем музыкальном часе услышимся.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Экспорт белорусских образовательных услуг в Шри-Ланку составляет 20 миллионов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1», сообщает Белта. Между странами на межуниверситетском уровне заключено 10 договоров о сотрудничестве. В их числе подписанные в первом квартале этого года меморандум о взаимопонимании между Полесским государственным университетом и университетом Келании. Также стороны будут развивать экономическую сферу. Шри-Ланка планирует поставлять в Беларусь драгоценные камни для последующей обработки. Особенно эта страна знаменита сапфирами и рубинами. Наша республика, в свою очередь, будет поставлять машиностроительную, сельскохозяйственную технику и удобрения. Выдача договоров о целевой подготовке врачей стартовала в Беларуси. Процедура проходит в этом году по-новому. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Само же количество мест в вузах не ограничено. Поступить можно на любую специальность. Для подписания договора открыты специальные пункты во всех регионах. Работают они с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. В Минске это первая городская клиническая больница. Задать интересующие вопросы и уточнить детали оформления можно по телефонам горячих линий. Они организованы в каждом регионе. Дорожную разметку сегодня днем нанесут на двух участках дорог Минска. Работы запланированы на улице Богдановича от Некрасова до Кольцова и на Рафиева. Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И к новостям компании. Вкусные блюда и хорошие цены. То, что нужно. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливки.бай. В «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в мае приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля и 10 копеек, 100 российских 3,81.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
0: Заходи и проверь свою удачу на «То-Лото-Бай». Телефон 017-329-21-29.
5: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно. На большей части территории республики пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 24-26. В Минске сегодня до 20 с плюсом и грозы. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Карт Беларусьбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
6: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
7: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», касса города и на сайтах «Тикетпробай» и 24 «Афишебай».
8: При поддержке «Душевного радио».
9: Телефон рекламного отдела МТС-А1
10: 624-1057. Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
11: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
5: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
6: Понеслась.
7: Бодриссимо
6: шоу.
5: Будем больше улыбаться.
7: Бодриссимо шоу.
8: Будем крепче обниматься.
9: Утро будет.
10: И плевать на эти вот свинцовые облака.
11: Фу, нормально
10: вот,
11: облака.
10: Вот так вот мы на
11: нормально.
10: Них. Да, для того, чтобы вам было хорошо. Здрасте. Доброго, бодрого утра.
11: Ну, кстати говоря, я когда ехал на работу сегодня, там показывал дождь. Вот пришли, разогнали тучи руками.
10: А что,
11: паяльниками.
10: Не заберешь ты лавры первенства у Ирины Олеговой по поводу туч.
11: Тут понятное
10: без
11: дело.
10: Без вариантов, Жданов.
11: Тут понятное дело.
10: Скажу больше.
11: С кем соперничать с Олегровой?
10: Не допрыгнешь. Всем бодрого!
11: Да, Олегровой.
10: Да.
11: Легко.
10: А, да, она тоже молодец. Да. Так, кто здесь такие? Легенды абсолютного радио ничего. Антон Бувнило, Жданов.
11: Салютье, всем здравствуйте. Дмитрий Душнило, Санкович,
10: вот он. Это я и вокруг мои друзья. Мы продолжаем еще один час делать вам всем хорошо. Надеемся, у нас это получается. Ну, у нас, да, во-первых, приятная неожиданность, возможность получить привет в какую-то компанию, где слушают душевное радио, но не догадываются, что мы о них знаем. Поэтому...
11: Мы знаем благодаря вам.
10: Да, приходим к нам в Телеграм, душевное радио-чат мы называемся. Ну, давай привет передадим Буничему Моторен Векшат.
11: Чё?
10: Как у меня немецкий?
11: Буничий Моторен Векшат.
10: Векшат. Ребят, привет вам огромный. Ну, смотри, там не один подъемник, там несколько. Там звучит волна душевного радио. Ребят такие ненавязчивые.
11: Ты представляешь, какое там эхо.
10: Слушай, ну они, по-моему, только по немецким машинам, да?
11: Да,
10: немецкие, или
11: да.
10: Даже, по-моему, исключительно по BMW. Черный бумер, рычаг открути, попробуй.
11: Рычаг попробуй открути,
10: да. Вот это вот все. А что прям, не, а мне же говорили, что они там, наоборот, хорошенькие все.
11: Ну как? Раз приезжают на сервис.
10: Не, ну любая машина на сервис приезжает.
11: Ну там вот та, которая на дальнем, на втором плане, там она явно там что-то такое.
10: Но это не BMW, это Audi, по-моему.
11: Там что-то сервиса очень много надо.
10: Поэтому они приедут, ну давай же дадим рекламу. Буничи Моторен Верштадт. Поэтому все туда, там ребята душевные, они под душевное радио работают. Ну вот так вот мы продолжаем. Куда писать, знаете. Будем рады всех абсолютно видеть и рассыпаться бриллиантами абсолютно не силиконовой радости, которой у нас много. Берите, пользуйтесь.
11: Хватайте.

0: друзья, приятная неожиданность. Волны душевного радио врывается в дома и трудовые коллективы. Кинг Александр, всем здрасте. Я сегодня проспал ваше шоу. Будешь наказан.
1: Как-то так.
0: Будешь наказан паяльником. Так как в отпуске...
1: Сегодня популярная у нас.
0: Да, всем желаю отличного настроения, бодриссимого. И передаю себе привет, город Пинск. Я особенно приподнял, покружил, поставил.
1: Спасибо, что поставил.
0: Подожди, это тот с бородой?
1: Да.
0: Нам тогда поднимет.
1: Других Кингов Александров у нас нет.
0: Тогда меня поднимет.
1: Привет.
0: Сань,
1: тебе,
0: привет,
1: да,
0: тебе огромное, отдыхай. Ну и вот, да, я вот смотрю на все эти вот рычаги, которые нам прислали.
1: Конечно, все открутилось. А все открутилось это в плане того, что это вы открутили или открутилось само где-то в дороге?
0: Нет, а я смотрю с другим чувством на такие фотографии. Я же истинный городской автомобилист.
1: Так.
0: Я знаю, как заменить пепельницу и девушек на заднем сиденье.
1: На
0: все остальное я смотрю, знаешь, как эти дикари, к которым Кук приезжал, ну, представьте, приплывал.
1: Да-да.
0: И давал им вот эти вот пластиковые бусы, а они в полном восторге были.
1: Мы все заметили даже 1026.
0: Что здесь? Где?
1: Вон, на фотке. Часы, ты что, не видишь, что ли?
0: А, я думал, это цена.
1: Вы взвешивают просто металлолом.
0: Всем привет огромный. Слушайте, у нас же есть подарок классный. Есть право на посещение на две персоны очень классного спектакля. Здесь у нас в городе Минске будет. Спектакль называется «Сниму квартиру». Сюжет прикольный, да. А что ты так обратно? Уже надо?
1: Не.
0: Ну давай, слушай,
1: я просто вспомнил, я как я снимал, тоже искал там.
0: Я устал тебя уже ловить по Минску. Давай же живи там, где есть. «Сниму квартиру» — это московский спектакль. Оказавшись невольными жертвами то ли аферы, то ли простого недоразумения, трое мужчин арендуют одну и ту же квартиру.
1: Так.
0: Деньги заплачены за полгода вперед. Квартирная хозяйка пропала. И три незнакомых человека вынуждены делить между собой.

0: Его небольшой пентхаус в центре.
1: Так подожди,
0: Москвы.
1: Они ее не ищут?
0: Нет, они одновременно ее сняли, заплатили. Ну, такой сюжет.
2: Ну, да, я понял.
0: Они готовы вообще поубивать друг друга, но выясняется, что простая человеческая солидарность, сострадание, сопереживание способны творить чудеса и менять судьбы взрослых, состоявшихся мужчин. Очень клевый спектакль. Это будет да, 14 июля в концертном зале «Минск». И вот у нас есть право посещения на две персоны. Я предлагаю нам со Ждановым собрать на мальчика или на девочку. Ну, у нас есть такая забава.
2: Давай.
0: По телефонным линиям. Давайте музыки, дрожки послушаем, потом вернемся. Вы дозваниваетесь к нам в студию, а мы пытаемся, не поднимая трубок, угадать.
2: Угадываем, кто нам звонит. Мальчик, девочка.
0: Мальчик или девочка. Если совпало, значит, отдадим билеты на спектакль. Очень смешно, говорят.
3: Если тише едешь, то никому не должен. Если радио... то душевное.

0: покупать? Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Легкая нам принесла Дарья Утюжникова, абсолютно неожиданно. Здорово, Дашка, еще раз.
1: Да, всем привет.
0: Привет. Давай на нее стрелки перевозить. Сама пришла, сейчас будешь выбирать, мальчик или девочка.
1: Ой, класс. Да. Я люблю эту игру, я всегда-всегда промахиваюсь.
2: Всегда-всегда промахиваюсь.
0: Так, вот так это и надо, у нас уже две телефонные линии, обе заняты. Сейчас будешь говорить либо мальчик, либо девочка. Напоминаю, разыгрываем именно в Минске. Это все будет 17 июля. Очень клевый, смешной спектакль «Сниму квартиру». Три мужика одновременно заплатили за квартиру и теперь пытаются ужиться.
2: Пытаются друг друга выжить из квартиры.
0: Утюжникова, моргни, если ты меня слышишь. Спасибо большое.
2: Итак, страшно заморгало.
0: Да, итак, первая линия была та, которая 370-45-74. Ну что, Даша, кто там, мальчик, девочка?
1: Я чувствую энергию женских волос, ресниц.
2: Ничего себе, тебя
0: я ее боюсь сегодня. Я ее боюсь сегодня.
2: Разворошила тебя сегодня.
0: Ну давай будем слушать. Итак, линия 74. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ничего себе, привет. Как зовут тебя?
0: Здорово, как зовут?
3: Екатерина.
0: Екатерина, Кать, ты не ожидала?
3: Нет. Волосы и ресницы, спасибо большое.
0: Вот, видишь. Нет, ну слушай, ну странно было бы, если бы нам позвонила девушка, у которой нет ни волос, ни ресниц. Слушай, ну, это стопудово тогда как-то не так. Катя, вы из Минска?
3: Нет, из Гомеля.
0: Из Гомеля, а вы поедете на этот спектакль из Гомеля?
3: Конечно.
0: Точно? Ну, чтобы просто так это все не пропало.
2: Там как раз в квартире три мужика живут. Спектакли я имею в виду.
0: Поэтому будут и волосы, и ресницы. Да, Кать, да. Поздравляем с легкой руки, безжизненной абсолютно сегодня Дарьи Утюжниковой. Вы получаете право посещения, да, с кем-то очень клевого спектакля. Приезжайте, посмотрите. Договорились?
3: Спасибо большое.
0: Да, Кать, трубочку не клади, хорошо? Счастливо, мы с тобой пообщаемся за эфиром, подержись там пока. Ну вот так вот.
2: Взмахнула рукой.
1: Прям хорошо,
0: не,
1: да.
0: Не, ну она, понимаешь, слукавила. Слукавила, потому что она знает, что нас в основном любят женщины. С тобой.
2: Ну,
0: что, не,
2: да.
0: Что не может.
1: Не, ну, так тем не менее, мужчины тоже это часто радует. Звонят.
2: Не, ну звонят, конечно. Но они что-то сейчас не сориентировались.
0: Да. Ты их напугала паяльником. Так, все, мы идем далее. Ну, поздравляем искренне. Ходите в спектакли, говорю. Ходите в театр.
2: Театр, смотрите спектакли, да.
0: Ходите в библиотеки, да. Потому что умные люди всегда продвигали этот мир вперед.
4: Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября, Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
5: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

с порога. Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал

0: остается пожелать только одно, чтобы у вас на пути встречались девушки с полными бедрами.
1: Самое главное.
0: Без автоматов и без паяльников.
1: Невзирая ни на что, сегодня, несмотря на то, что вроде как перепачканное лицо, вы расстроены, что мы уходим.
0: Да. А, да?
1: Да.
0: Ты эволюционируешь еще больше.
1: Куда уже? Да.
0: Вот и я думаю про это. Ребят, как могли, растормошили это утро специально для вас и вместе с вами. Обязательно услышимся завтра в 8 часов
1: здесь
0: с копейками.
1: Здесь же, на душевном радио.
0: На волне душевного радио. Если честно, то будем скучать. Потому что мы с вами как розеточка с иголочкой.
2: Большие, они блестящие,
3: почти лысые,
2: они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Под

0: партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжниковой. Здравствуйте! Депутаты Палаты представителей проведут личные приемы граждан в избирательных округах. В повестке недели разъяснение норм обновленного закона о регулировании земельных отношений, участие в едином дне информирования, обсуждение новых направлений развития туризма. Депутаты проанализируют торговое обслуживание на селе, включая условия для продвижения товаров отечественного производства. Графики приемов размещены на персональных сайтах парламентариев и ресурсах районных исполкомов. Общая площадь жилищного фонда Беларуси в 2025 году составила 280 миллионов квадратных метров. В среднем на одного жителя страны приходилось 30 квадратов жилья. Об этом рассказали в Белстате. Самый высокий уровень обеспеченности жильем был в Минской области – 35 квадратных метров на человека. Самый низкий – в Гомельской – 29 квадратов. Жилищные условия в 2025 году улучшили 22 тысячи семей. В МЧС напомнили о факторах опасности при непогоде. Во многих районах Беларуси сегодня прогнозируются грозы и сильные дожди. Возможно, шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. В такую погоду может случиться повреждение линий связи, электропередачи, отключение электроэнергии в населенных пунктах. В ненастную погоду повышается вероятность пожаров. Возможно, подтопление отдельных домов, сельскохозяйственных угодий и автодорог местного значения. В Казахстане ученые обнаружили окаменелые зубы акулы, возраст которых составляет 40 миллионов лет. Когда-то эта территория была покрыта водами древнего океана Тетис. Предположительно, найденные зубы принадлежали крупному хищному виду акулы, который обитал в морях этого региона миллионы лет назад. Помимо акульих зубов, экспедиция извлекла из земли ребро кита, останки морских звезд и различных моллюсков. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля и 10 копеек, 100 российских 3,81.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 24-26. В Минске сегодня до 20 с плюсом, пройдут грозы. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Ком, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко сегодня проводит встречу с губернатором Свердловской области Российской Федерации Денисом Паслером. Об этом пишет Белта. Президент отметил, что за последние годы стороны достигли около миллиарда товарооборота. Понимая масштаб и понимая те объемы, которые стороны могут производить, это просто проходная цифра. Увеличение товарооборота вдвое – это дело времени. Есть над чем работать, подчеркнул глава государства. В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и обеспечения. Об этом Белта сообщили в Минобороны. Цель тренировки – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В Беларуси зарегистрировано 54 тысячи электромобилей, из них 22 тысячи в Минске, пишет агентство «Минск Новости». В зарядную сеть «Маланка» входит уже 975 ЭЗС. До конца 2026-го госоператор планирует дополнительно установить более 450 станций разной мощности, в том числе около 180 в столице. В Минске больше всего зарядных станций сосредоточено на территории Фрунзенского, Московского и Первомайского районов. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье – Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждая выступления откликнутся в сердцах зрителей. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских 3,81.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
5: Билетики выбирай и играй на «То-Лото-Бай». Телефон 017-329-2129.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 24-26 с плюсом. В Минске до 20 градусов тепла, пройдут грозы. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Карт Беларусбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Доброго

0: Недушный день.
1: Проверяем, как отдохнули. Итак, сегодня понедельник, 18 мая. Ну, пока все сходится, правда? Уже хорошо. И вот мы слегка угрюмые или мечтательно счастливые встречаемся на душевном. Ну, а задумывались ли когда-нибудь, сколько версий нас существует в умах других людей? У тех, кто видит нас по понедельникам и по пятницам, совершенно разные картины. Ну вот у меня тоже есть приятельница, при которой я всегда говорю глупости. Не знаю, почему так происходит, почему именно этот человек у меня вызывает такие желания, желание постоянно говорить, ну а скорость мышления не всегда совпадает со скоростью говорения. Но сегодня у нас у каждого свой ритм и темп, поэтому начинаем неделю спокойно, плавно, душевно, с приветов, которые можно присылать в телеграм-чат душевного радио. Кому сегодня что хотите сказать на всю страну? Я скоро увижу. Пишите.
0: Привет в обед на душевном радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Сейчас ведь можно спокойнее проходить рядом с цветочными магазинами. В кои-то веки я уже не прилипаю к стеклу витрин, потому что жажда цветов, жажда весны утолена. Но у меня процентов на 80. То есть вокруг столько всего чудесного, ароматного, и будто для каждой из нас девушки природа приберегла по бутончику. А вы думаете, почему их столько? На выходных я вот посадила в землю будущую красоту. Представляете? Оставшиеся 20% будут с подоконничка меня радовать. А мы друг друга радуем в понедельник приветами, сообщениями, которыми пополняется телеграм-чат душевного радио и инстаграм в том числе. И вот Наталья написала, что таксист ее везет очаровательный по делам в понедельник, но все равно с душевным радио как-то неделю начинать гораздо приятнее. Наталья, вам привет! Привет тому, кто сейчас доставляет вас из пункта А в пункт Б. Пусть пробки вас не коснутся, а музыка, настроение все-таки каким-то чудесным образом угадает. Попадет следующая композиция вам в настроение, и вы себя, ну, как минимум, королевой почувствуете. Весна для вас. Еще в Телеграме накопилось уже несколько, даже скопировал человек сообщение, чтобы наверняка я увидела, я все вижу. Пишите, пожалуйста, активно. Все прочитаем. Время у нас сегодня есть. Хочет

получается. Поздравляет вас Гарри, поздравляют вас друзья. Хорошо, что они есть, неважно, сколько вам лет исполнилось. Мне кажется, в детстве друзей заводить легче, с годами их все-таки встретить сложнее, правда? Ну а с другой стороны, вот самые те настоящие люди могут просто как бриллианты появиться в жизни в любой момент, что-то с собой интересное принести. Но сегодня пускай все, кто появляется в вашем окружении, приносят подарки. Вот такие у нас приветы и поздравления. Будет еще их много. Пишите в телеграм-чат о своих радостных событиях.

0: Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шибека.
2: Век живи, век учись. И вот я подумала, какой бы навык полезный такой развить в себе с понедельника. Мы же привыкли на понедельник откладывать ту самую большую нагрузку. Они должны форму нас привести, и языки мы учим иностранные с понедельника, и встречаемся мы после понедельника с какими-то очень неприятными людьми. И никогда эти понедельники не наступают. Ну, в общем, один из главных навыков, который полезно было бы в себе развить, это, наверное, навык уметь контролировать свое настроение. Потому что бывает такое, сквозь мембрану нашей защиты, нашей улыбки прорывается какой-то ненужный комментарий. Кто-то вдруг что-нибудь сказал неприятное, посмотрел как-то остро и резко вдруг падаешь в какую-то яму самобичевания, что вот это он же прав, а я ведь такой-сякой, такая-сякая. Но я подумала, что ведь люди умные мысли иногда говорят. Сравнение нашла такое в интернете. Есть же термометры, которые реагируют на температуру в тело или в помещении, да, а есть термостаты, которые управляют той самой температурой. Так вот, кто же мы сегодня? Если вдруг кто-то что-то вам сказал неприятное, давайте этот эффект нивелируем. Хорошего вам наговорим в ответ. Оставляйте заявочки в ТГ-чате родинам. Буквально, кому нужна поддержка, кому нужны добрые слова. Не даем властвовать над собой мнению других неинтересных нам людей. Знаем о себе главное. Мы хороши. Хотя бы тем, что у нас началась новая майская весенняя неделя. Но еще приветами эта неделя начинается от Светланы Минько, Инне Жоглик. Огромный привет! Миллион алых роз летят вот так вот по радиоволнам. Вы посмотрите вверх, может, там розочки от Светланы и Инне отправляются. Легкой работы желают. И правда, пускай эта неделя пройдет очень-очень легко. Пускай премий будет очень-очень много. Пускай настроение и состояние вот души и тела будет самым цветущим, легким, приятным. А еще Юлия привет отправляет из солнечного Египта коллегам Диме и Сергею, работникам участка пресса на предприятии Синлеспром. Держитесь, я за вас отдохну, пишет Юлия. Но мне кажется, Юлия, наломают они дров без вас там. Да, со своим прессом перестанут его качать. Приедете, не узнаете, товарищи. Хотя, может быть, они просто готовятся вас встречать, чтобы у вас настроение не падало после Египта, после all-inclusive. Вот приедете, вы такая хорошая, отдохнувшая, правильно? Кто ж в отпуске с какими-то спортами занимается, правильно? Мы редактируем свое состояние душевное. Там делаем все, что захочется. И пробуем, конечно, новые блюда. Вот и Дмитрий с Сергеем вот так вот вас встретят, чтобы вы посмотрели друг на друга и промолчали, и улыбнулись. Все понятно. Жду ваши приветы в ТГ-чате душевного радио.
0: Если творить, то добро. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: где купить авто в сети автохаусов «Бутик Авто», где продать авто в сети автохаусов «Бутик Авто», где обменять авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от «Белтелеком Шоп». Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Не забывай.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Дружба – это ведь не только о том, чтобы обмениваться мемчиками, рилсиками смешными, понятными только вам историями, да, переглядываться и кого-то обсуждать за спиной или переписываться каждый день, звонить по вечерам, правда? Ведь не всегда есть на это силы, не всегда есть энергия, чтобы встретиться с человеком и вот это выслушать, это сконтейнировать и потом выдать какую-то ответную реакцию. Но это лично у меня так, потому что есть люди, которые без одобрения модной подруги просто себе даже туфли выбрать и не могут самостоятельно. Все-таки мне кажется, что дружба – это состояние, такая близость даже спустя месяцы или годы, будто бы не прошло и дня встретиться и продолжить с того самого момента, на котором остановили свое обсуждение. И вот в Инстаграм Душевного радио написала Ольга о том, что «Привет!» шлет своей подружке Сонечке Сомовой. Потому что был момент, не виделись какое-то время, но только для того, я додумываю уже, Ольга, чтобы в какой-то момент весенний собраться на пикничке и вот так вот по списочку выдать все пропущенное, наверстать и, да, и закрутить снова этот бумеранг дружбы. Ну, или хотя бы для того, чтобы был повод написать в телеграм-чат или в инстаграм душевного радио своим друзьям, кого давно не слышали, с кем давно не пересекались. Давайте всех этих людей вспомним и пришлем какие-нибудь добрые слова. В следующем часе продолжим.
0: Душевное радио. Слушай свое.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь готова подставлять плечо российским регионам в нефтепереработке. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. «Если в этом плане нужна помощь и поддержка вашему региону, то будем стараться вам помочь так, как помогаем сегодня всей России», — сказал белорусский лидер. Выдача договоров о целевой подготовке врачей стартовала в Беларуси. Процедура проходит в этом году по-новому. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Само же количество мест в вузах не ограничено. Поступить можно на любую специальность. Для подписания договора открыты специальные пункты во всех регионах. Работают они с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. В Минске это первая городская клиническая больница. Задать интересующие вопросы и уточнить детали оформления можно по телефонам горячих линий. Они организованы в каждом регионе. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Ташкентской, Притыцкого, Южной магистрали, Радиальной и Ваукшасово, а также на Орловской и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Марафон по Великой Китайской стене прошел в Поднебесной. На старт забега вышли почти 1500 человек. Легкой пробежкой однозначно не была. Маршрут трассы состоит из постоянных спусков и подъемов. Нужно было преодолеть более 5000 ступенек. Лучшее время показал спортсмен из Мексики. Он покорил Великую Китайскую стену за 3 часа и 27 минут. Всего же до финиша добрались 493 человека, то есть только каждый третий. Великая Китайская стена является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее общая протяженность больше 20 тысяч километров. И к новостям компании. Доставка еды только выгодна. Воспользуйтесь акциями сливки.бай. Суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля и 10 копеек, 100 российских 3,81.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно. На большей части территории республики пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 24-26. А в Минске до 20 с плюсом, возможны грозы. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкард Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Понедельник мы как батарейки. С одной стороны, можем быть отрицательными, с другой – положительными. А если не настроение, то просто окислились, не пришли еще в себя после выходных. Но так тому и быть. Мы принимаем эту действительность и себя вот такими, какие мы сейчас есть. Немножко загруженные, немножко отдохнувшие. Ну ладно. Зато сколько историй накопили интересных за вот эти прошедшие несколько дней. И, кстати, если у вас есть какая-то история выходного дня, или, может быть, накопились люди, которым можно привет с выходных вот так вот отправить, то пишите сообщение в телеграм-чат Душевного радио. Можно и в инстаграм, во все наши социальные сети. И в этом часе обменяемся сообщениями со страной.
0: Привет в обед на Душевном радио.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
8: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
9: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вести угрюмый образ жизни 18 мая не получится. Встретились с душевной волной. И насколько же мы себя в броню за неделю упаковали, что эти два дня безрежимных столько вопросов всколыхнули внутри. Ну, наверняка закатывали глаза, глядели на мозг и спрашивали себя, а вот во сколько хочу сегодня проснуться? Было такое? Или еще один? Так надо? Или это мне действительно нравится? Действительно я этого хочу? И вот после таких вопросов хрустящая скорлупа остается в прошлом, и пришло время вылупиться. Если получилось, то это замечательно. Вот такими живыми весной и нужно быть чаще. Задаем себе вопросы, чаще на них отвечаем. Ну и я вот у вас спрашиваю, вы когда пришлете привет в телеграм-чат душевного радио? Вопрос задала, а вы теперь на него отвечайте и пишите. И вот настроение себе и окружающим решил поднять Сергей, потому что передает привет и говорит спасибо за сезон мини-футбольному клубу «Крепкие орешки». Ой, кто ж вам название-то придумывает? Вот вечно в командах, которые в квиз играют, футбольные любительские команды, вообще теннисные. Вот это. Ой, там же такой кладезь этих нелепых, интересных названий, которые ведущим нужно озвучивать на весь стадион. Представляю. «Крепкие орешки» в команду по мини-футболу. Но вы уже выиграли, потому что название у вас такое громкое и улыбательное. Но сезон был для вас непростой, пишет Сергей. Были взлеты, были падения. И до медалек эти падения добраться не вам не разрешили, как бы, да, заблокировали немножко ваш спортивный рост, но ребята весь сезон получали удовольствие на площадке, а болельщики на трибунах. Ну и разве это не прекрасно? Все получилось как нужно. Вы потратили время на то, что посчитали нужным, на то, что вам нравится. И совершенно неважно, оставляем за собой право не соответствовать ничьим ожиданиям. Неважно, что места какого-то нет, что с этими медальками делать? Ну, как обвес на сумочку можно повесить, а так пылятся они на полках, а так у вас столько впечатлений за сезон накопилось. А Михаил передает привет брещанам и думает, к вечеру будет хороший дождь, потому что парит неимоверно в Бресте, по мнению Михаила. А лучше, наверное, он еще ждет дождь грозой для эффекта. И очень ему хочется спать. И не знает, где лучше спрятаться и поспать на работе. Михаил, эта тема будоражит умы всей страны. Если есть местечко, пишите.

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шебека.
2: Как-то незаметно все начинается на выходных с газона, потом качельки, мангал бы построить, потом беседочку, баню, дом утеплить. Ой, ну а потом внутри уже какой-то голос. Вроде бы и твой, но как будто бабки. Я хочу сажать. Что же я хочу сажать? Масса вариантов в магазины. Вот это вот с семенами. Это просто сейчас must visit. И мы уже не дачные любители, а настоящие дачные профессионалы. Овощи маринуем, рыбку солим. Ну а сейчас расправляем плечи. Не в парнике же. Вот в этот самый момент давайте немножко расслабимся и насладимся понедельником. Все-таки он нам подарил ни много ни мало, а отдых. Вот эти часы мы проводим в таком слегка спокойном состоянии, смотря где вы сейчас работаете и чем занимаете. Может быть, у вас очень активная работа, и на выходных вы вообще отдыхали, лежали и не шевелили лишний раз ни пальчиком. Ну а сейчас я все-таки предлагаю пошевелить этими самыми руками и набрать сообщение. Как вы это делаете? Кстати, очень сильно говорит о возрасте человека, выдает способ набора то, сколько десятилетий вы уже знакомы с технологиями. Если набираете двумя пальчиками большими, либо одним тыкаете в экран, либо все четыре у вас задействованы, чем больше пальцев, тем вы должны быть моложе. Это с точки зрения наблюдения за вот этими поколениями миллениалов, альф и других буков. Ну, а сейчас все-таки как-то собрался вот человек или коллектив целый, решил, что можно уделить внимание сообщениям и передать привет Виталию Воскобойникову из Минска. Хорошего отдыха желают в отпуске коллеги из товара опыта, насколько я понимаю. Но в отпуске отдыхать хорошо, если вдруг вы на даче и идет дождь. Тогда точно можно хорошо отдохнуть под душевное радио. Можно даже потанцевать, немножко расслабиться. Душевное
1: радио. Реклама. 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на

0: этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Привет в обед на душевном радио.
3: В эти самые минуты, исполняя детскую мечту, Евгений написал в инстаграм душевного радио о том, что мы все можем порадоваться за человека, потому что в 48 лет, в свой день рождения, Евгений наконец-то отправился в аэротрубу прощаться с гравитацией, как я понимаю. Да, вся семья снимать будет видео и потом отправит нам даже в инстаграм, поделится криками, визгами. В общем, они хотят зрелища. Евгений, вы им тоже подарите эти самые зрелища. Они же вам как-то сертификат подарили. Не можете же вы просто справиться, правильно? Вы вот просто фейс-фитнес получить и все элементы, которые инструктор будет вам предлагать выполнить вот так на воздушной подушке, все вот с первого раза освоить. Нужно обязательно какого-то экшена добавить. Не зря же в понедельник за окном нужно и проснуться после выходных, и в свои следующие год жизни вступить, ну, очень ярко. Молодец, я вас поздравляю, Евгений. Но а мы тоже ведь думали в детстве когда-то, вот я лично думала стать стюардессой, будоражила кровь мысль о том, что можно побывать во всем мире, что можно летать, как птица. Но все мы заблуждались в детстве. Думали, вырастем, будем делать, что захотим, что все чипсы мира будут наши, все киндеры, все жвачки, все джинсы, что в деревню к бабушке больше не поедем, потому что сколько можно, в самом деле. Ну, а теперь и не уезжали бы оттуда, правда? Спать тоже хотели ложиться, когда потянет, ну, а теперь тянет даже посреди рабочего дня. И надо как-то смириться, надо как-то держаться. Но мы будем бодриться и в следующем часе на душевном радио.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент сегодня встретился с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Александр Лукашенко обозначил несколько ключевых направлений для наращивания сотрудничества, в их числе, например, машиностроение и сельское хозяйство, с возможностью увеличения поставок техники, продукции, а также при необходимости минеральных удобрений. Также глава государства отметил высокий уровень развития станкостроения. Логичным шагом в продолжении сотрудничества по этим направлениям будет усиление промышленной кооперации. В Минздраве и Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению разработали стандарты пребывания в санаториях, как передают Белта, по словам специалистов, чтобы достичь максимального медицинского эффекта, оптимально брать путевку не меньше, чем на 15 дней для взрослых и 18 для детей. Если же цель поездки в отдыхе и оздоровление, то возможны более короткие сроки пребывания. Кстати, по итогам прошлого года средняя продолжительность отдыха в наших санаториях составила 11-12 суток. Также популярностью пользуются путевки выходного дня. В столице начали отключать холодную воду. Сегодня временные неудобства затронуты жители некоторых домов на Притыского, Чкалова и Васнецова. А с 11 вечера до 6 утра вторника холодную воду отключат в центральной части города на Гекала, Бровке и Платонова. Все адреса в сети. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль 17 октября в столичном дворце спорта. Фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александр Мерих, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro, спорт, концерт, театры, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro, мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
5: Желание загадай и играй на «То-Лото Бай». Телефон 017-329-2129.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-15, а днем в Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 27-29, в Минске дождь и 20-22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
0: Реклама.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио.

0: Недушный день.
1: Раз-таки очень даже душный, пока гроз не слышно, но где-то уже душевно барабанит дождь. Но это май, и май нам не только грозу несет и потепление, но еще и эту жажду каникул. Организм привык, что еще чуть-чуть, и начнется самый счастливый период в жизни. Три ярких детством наполненных месяца. Хочется на каникулы, но еще можно в мае наблюдать не только за тем, как цветет все вокруг, и сами мы превращаемся в живых людей, но и майских жуков тоже можно ловить, их очень много, и они, кстати, несмотря на все законы аэродинамики, жук как бы летать не должен, но насекомое прекрасно справляется с этой задачкой и машет крыльями в секунду целых 46 раз. Секунду делает майский жук столько взмахов своими крылышками. Такой маленький, а такой трудолюбивый. Правда? Удивительное насекомое. Ну, а мы еще не прекращаем наслаждаться какими-то маленькими приятными радостями, что нам преподносит понедельник на блюдечке. Все сможем вынести, зарядимся сейчас настроением, даже сыграем музыкальный квиз, так что телефончики далеко не убираем, делаем громче.

0: Реклама. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Если будущее видится серым, может быть, вы сейчас за рулем, а сквозь лобовое стекло именно так окружающая действительность и предстает, и уже даже запасы витамина D не помогают улыбаться, но это печально. Еще и не все дела сделаны. 14:25 на часах, поэтому гуляем не смело. Но это же вообще-то дома на каждом квадратном метре. Для нас есть какая-то работа, а здесь, где бы вы не словили душевную волну, можно ненадолго покинуть область интеллектуального напряжения и немножечко расслабиться. Но все-таки оптимистам в не очень солнечные минуты оставаться нелегко. Конечно, легче, если вокруг все цветет и тепло. И вот мы к отпуску приближаемся. Ну вот как-то смоделируем такую идеальную ситуацию. Но все-таки для нас, мне кажется, в большей степени ученые сейчас постарались и вот что придумали. Исследователи из Кореи Южной разработали контактные линзы, которые подавляют депрессию. Все, тут можно уже точку ставить, потому что я представляю, как...

любви будем только смотреть вот со сцены, будем наблюдать из зрительного зала, смотреть на сцену, потому что в этом часе разыграю среди вас, участники музыкального квиза, два билета на спектакль, на любовную драму «Наполеон и Жозефина». 17 июня на сцене концертного зала «Минск» пройдет этот спектакль, поэтому буквально через песенку с вами услышимся в эфире и сыграем.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Музыкальный квиз на Душевном радио.
6: Внутренних детей подпускаем ближе к телефонам, к приемникам, везде, где ловят сейчас Душевное радио, нас можно слушать просто по всему свету, потому что вещаем и в интернете на сайте душевнорадио.бай, и в телеграм-чате нас можно слушать и смотреть заодно, не зря, что столько камер в студии. Ну, в общем, мы с вами сейчас не просто так в эфире встретились поболтать, поговорить. Мы сейчас проверим, насколько за выходные музыкальные вкусы аудитории освежились. Вспомните ли хиты из нашего плейлиста Душевного радио? Узнаете ли исполнителей? Узнаете ли композиции? Может быть, даже мне все в телеграм-чат одним сообщением оформите и даже выиграете вот сегодня, прямо в понедельник. А что, можно попробовать? Тогда открываем чат и готовимся услышать три композиции друг за дружкой. Пойдут самые сочные места, все, чтобы вы быстро опознали их. Поехали!

0: чувствую, что все будет хорошо. Интуиция мне подсказывает, справитесь с этим заданием. Ну а кто первый угадает все три композиции, либо группу назовет, либо просто название опубликует, и в течение месяца вдруг вы ничего на душевном радио не выигрывали, тогда точно станете победителем нашего розыгрыша. Всем удачи, жду ответы в ТГ-чате.
1: Музыкальный квиз на душевном радио. Душевное радио. Слушай свое.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: А нам как раз-таки все важно. Важно узнать, что за музыка звучала в музыкальном квизе, и правильные ответы сверить, потому что их много пришло в телеграм-чат. Спасибо за активность, и давайте проверим наши музыкальные знания. Музыка громче, глаза закрыты. Ну, конечно же, это была группа «Рефлекс». Здесь 100% попадание.
2: Мы встретим рассвет опять в неоновых лучах.
1: С «Дискотекой аварий» тоже вроде бы все было понятно. Но это легендарная нидерландская поп-группа «Течин». И вот три ответа, которые должны были прозвучать визуально, да, опознать я их, чтобы смогла. В телеграм-чате вы написали эти сообщения. Итак, «Рефлекс», «Дискотека авария» и группа «Течин». И кто же прислал свой первый правильный ответ? Но я вижу, что пока, это была Анастасия. Мы поздравляем вас, Анастасия, за внимательность, за то, что просто много слушаете хорошей музыки на душевной волне и хорошо ориентируетесь в плейлисте. Вы получаете 2 билета на спектакль, любовную драму «Наполеон и Жозефина». В декабре на сцене концертного зала «Минск» состоится показ истории великой любви. Но то, что нужно весной, правда?

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шебека.
2: Уже скоро можно будет представить, как за нами едет камера, потому что вот самый красивый кадр должен получиться в режим встречи, будет активирован с теми питомцами, что ждут нас дома. Режим прощания с работой тоже мы с радостью активируем, но потому что к вечеру приближаемся вот такими маленькими шажочками. И оказывается, не все сегодня получили приветы, а я добрая, а я их с удовольствием всегда передам. Олег попросил передать большой привет Владимиру Журавскому, потому что у него сегодня день рождения, и они в обед вот решили вспомнить. Они вспомнили, что человек принес что-то вкусное, и коллектив решил, весь коллектив царского стиля, как всегда, обнять именинника, отпраздновать вместе с ним, вот подсоединиться к этому радостному, приятному событию. Ну, кто говорит, что дней рождений мало? Их очень много в году, и каждый нужно праздновать так же радостно, как свой, потому что на свой сил не всегда хватает, а вот за кого-то искренне, за прекрасного Владимира порадоваться можно, правильно? Там за ушки потягать, как у вас в царском стиле, может быть, скипетр подарите, может быть, корону вы какую-то ему смастерили. В общем, проявляйте свой креатив как душе угодно, душевное радио, потому что вам все это разрешает. Привет девочкам из центрального склада от Татьяны отправляется. Центральный склад, в этом самые главные девушки. Это приятно, правда, когда все знают, что вот от нас все зависит. Это как в анекдоте, да? Где можно получить хороших и послушных жен? Можно найти в любом уголке земли, но земля-то она круглая, да? Поэтому центральный склад собрал самые сливки общества. Александр, огромный привет отправляет своей любимой Алене. Очень скучает, очень ждет. Пишет, что он не просто Александр, а именно для Алены он зая Александр. Вот такой мурлыча. И нужно, правда, мужчинам, завоевателями быть вне дома, на работе как-то проявляться, да, с кем-то конкурировать. А дома, дома жена главная, она или девушка, вот она должна любовью быть преисполнена. Для этого, да, ей нужна полная власть и ощущение, что все в ее руках. Друзья, услышимся с вами завтра. Хорошего понедельника, продолжения этого дня всем желаю. Пока-пока.
1: Недушный день. Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.

0: Petras Фазбай.
1: Сверим время. 3 часа дня. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко сегодня встретился с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Как передает Белта, по словам руководителя российского региона, обсуждалось не только реализация уже имеющихся проектов, но и перспективные направления. Они, в том числе, связаны с развитием энергетической инфраструктуры. Губернатор обратил внимание, что если Беларусь обычно занимала 5-7 место по объему торговли со Свердловской областью, то по итогу прошлого года уже на 3-й позиции. Товарооборот почти миллиард долларов. Стороны существенно продвинулись в кооперации. В Беларуси появился еще один участок дороги, где скорость автомобилей контролируют с помощью камер, фиксирующих среднюю скорость движения. Новый комплекс заработал на трассе Р-99 Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно. Речь об отрезке 43 по 52 километр в Слонимском районе. Протяженность участка около 9 километров. Решение установить камеры связано с аварийностью на этом участке. Дополнительный фактор риска – возможное появление на дороге диких животных. Скоростной режим на трассе не изменился. Для легковых автомобилей, мотоциклов и автобусов максимально разрешенная скорость 90 км в час, для грузовиков 70 км в час. Милиционеры за минувшие сутки приняли около 100 сообщений о звонках телефонных мошенников. Как сообщили в МВД, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрированы 3 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокировано возможность совершения платежей в адрес 17 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 70 счетам. Китай первым начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. Цель исследования – изучение долгосрочного пребывания человека в космосе, его выживания и размножения. Искусственный эмбрион не способен развиться в организм, но он может использоваться как модель для раннего изучения человека. Эксперимент продлится 5 дней, после чего образцы заморозят и отправят на Землю, чтобы сравнить с теми, которые параллельно изучаются в наших лабораториях. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
1: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-15, а днем в Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 27-29, в Минске дождь и 20-22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Реклама.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
7: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала Минск», кассах города и на сайтах «Тикетпробай» и 24 «Афишабай». При поддержке «Душевного радио».
8: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-10-57.
1: Доброго дня!

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
2: Танцплощадка.
1: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
3: Встречаемся 23 мая. Брест, клуб «Медуза».
1: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевный.

0: Хотите расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Почему стремятся к свету все растения на свете? Отчего к морям спешит река? Как мы в этот мир приходим? В чем секрет простых мелодий?

0: Ком, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. С начала года Беларусь по безвизу посетили более 70 тысяч иностранцев. Как сообщили Белта в Госпогранкомитете, большинство путешественников приехало из стран соседей Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну по безвизу посетили 1 329 761 житель Европы. В санаториях Беларуси этим летом отдохнут около 600 тысяч человек. Свободных мест в профилакториях и курортных центрах практически не осталось. Показатели уже называют рекордным. На лечение и отдых приезжают из России, Германии и даже из США. Добавлю, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский отметил, что номерной фонд до 2030 года планируют увеличить до 30%. О погоде до конца недели рассказали синоптики. Температура пока на 6 градусов выше нормы. По-летнему жарко в восточных районах. Там прогнозируют до плюс 30. В западных районах комфортные 17-25 тепла. При этом не исключены кратковременные грозовые дожди. В выходные кратковременные осадки с грозами пройдут местами. Ночью плюс 6-16. Днем от 17 до 26 с плюсом. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами! К новостям компании «В Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в мае приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
5: Заходи и проверь свою удачу на «То-Лото-Бай». Телефон 017-329-2129.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачная, с местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-15, а днем в Бресте плюс 19-21, в Гродно 18-20, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 27-29 тепла, в Минске дождь и плюс 20-22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио.

0: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
9: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Каждую ночь с 0 до 2. Вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио
11: «Танцплощадка».
0: Как танцуем мы, не танцует больше никто.
12: Танцуют все!

0: реклама.
1: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Белагропромбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного радио.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. В Беларуси во втором квартале ожидается дальнейшее смягчение условий кредитования. Такой прогноз дали эксперты Нацбанка. С начала года условия кредитования в белорусских рублях смягчились. Спрос на кредиты был умеренным. Во втором квартале прогнозируют рост спроса на кредиты в национальной валюте. Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Об этом Белта сообщили в Национальном олимпийском комитете. Решение вступило в силу незамедлительно. Допуск распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. 23 мая в Минске стартует очередной музыкально-туристический сезон. Культурные события будут проходить не только в Верхнем городе, как это было в предыдущие годы. Новой площадкой станет историко-культурный комплекс «Лошадский». По пятницам там будут проходить театральные вечера. А в субботу запустят совершенно новый проект – городской молодежный фестиваль «Формула успеха», в котором примут участие и покажут свои таланты студенты всех высших учебных заведений. Новый опасный для людей хищник появился в Гималаях. Это гибрид гималайского волка и бродячей собаки. Эксперты отмечают, что животные обладают волчьим инстинктом убийцы, при этом они, как собаки, не боятся людей. Такое сочетание делает их очень опасными. Животных стали замечать последние 5-10 лет. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-15, а днем в Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 27-29, в Минске дождь и 20-22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Белл Интертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование. Терминальная обработка грузов и контейнеров. Железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС. Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белл Интертранс. Логистика надежных решений. Подробности на bellint.by.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
3: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
7: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
8: I'll be back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
7: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
5: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
0: Бери с собой музыку в дорогу на душе.

0: ваше
1: благородие, госпожа Возлука. Мы с тобой родня давно, вот какая штука, какая штука, какая штука.
2: Ты что, не слыхал про Верещагина, Петруха?

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.

0: Wi-Fi через Вирип или у распространителей.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевный.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый вечер. Президент Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Как сообщает Белта, поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами и членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в АПК. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Более 500 заявок из 11 стран поступило для участия в 36-й международной специализированной выставке «Белагра». Подготовка выходит на завершающий этап. Традиционно основу экспозиции составляют белорусские предприятия. Впервые в этом году масштабные коллективные экспозиции готовят Грузия и Оман. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Промышленный туризм набирает популярность в Беларуси. Например, на Минском тракторном заводе поток туристов из России с начала года вырос почти на треть. Всего же с конвейером предприятия, музеем и продукцией ознакомились более 6,5 тысяч человек. Промышленный туризм на МТЗ развивают почти 10 лет. За это время на предприятии побывали гости из 84 стран. В этом году впервые туристы из Филиппин и Сингапура. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт и дискотека «Танцплощадка» с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович, тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. Новостям компании «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в мае приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» и по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
1: Партнер прогноза погоды – лотерея «То-Лото».
5: Билетики выбирай и играй на «То-Лото Бай». Телефон 017-329-2129.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-15, а днем в Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 27-29 тепла, в Минске дождь и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
2: Встречаемся 23 мая. Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: 15 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном за сегодня Сергей Синькевич. Добрый вечер. Президент сегодня встретился с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Александр Лукашенко обозначил несколько ключевых направлений для наращивания сотрудничества, в их числе машиностроение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники и продукции, а также при необходимости минеральных удобрений. Также глава государства отметил высокий уровень развития станкостроения. Логичным шагом в продолжении сотрудничества по этим направлениям будет усиление промышленной кооперации. В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и обеспечения. Об этом Белта сообщили в Минобороны. Цель тренировки – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В Минздраве и Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению разработали стандарты пребывания в санаториях. Как передают Белта, по словам специалистов, чтобы достичь максимального медицинского эффекта, оптимально брать путевку не меньше, чем на 15 дней взрослым и 18 детям. Если же цель поездки – отдых и оздоровление, то возможны более короткие сроки пребывания. Кстати, по итогам прошлого года средняя продолжительность отдыха в наших санаториях составила 11-12 суток. Также популярностью пользуются путевки выходного дня. Китай первым начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. Цель исследования – изучение долгосрочного пребывания человека в космосе, его выживания и размножения. Искусственный эмбрион не способен развиваться в организм, но он может использоваться как модель для раннего изучения человека. Эксперимент продлится 5 дней, после чего образцы заморозят и отправят на Землю, чтобы сравнить с теми, которые параллельно изучаются в земных лабораториях. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек. Евро 3 рубля 20 копеек. 10 юаней 4 рубля 10 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-15, а днем в Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Витебске, Гомеле, в Могилеве 27-29. В Минске дождь и 20-22 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: 倒霉。
1: Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев. Зачем-то так грустно. Зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книге.

0: Незабываемые мгновения твоей жизни. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: и в окнах одинокий свет напоминал про зимний холод. Теперь совсем другая жизнь, но как и прежде снега тень напоминает о тебе и возвращает день.
1: День никто!

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вау! Бетера раздает двойной

0: опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Дежурное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпл...

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

Здорово фестиваль встречаться с молодыми людьми. И мне интересно находиться в этой компании. И можно сказать, что я расслабляюсь и очень люблю находиться в веселой компании.